0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
0: Это радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

власти. Советую помнить о гигиене. Вот что хотелось сказать. А еще узнал, что Николай Басков этой осенью отмечает 50-летний юбилей. Насколько масштабно, где и с кем, думаю, обязательно узнаем из новостных лент ближе к делу. Однако чуть раньше мы встретимся с ним и многими другими звездными артистами на фестивале «Удачные песни», потому что «Радио Удача» отмечает 20 лет в эфире. 26 сентября на сцену «Лайф-арены» в Москве выйдут Юлиана Караулова, Анна Семенович, Денис Клявер, Сергей Лазарев и многие другие. Еще более 20 артистов порадуют нас. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.

0: В недавнем интервью Татьяна Крутакова категорически высказалась о возможности записать дуэт с Ярославом Дроновым, более известным под псевдонимом «Шаман». Артистка заявила, что ей такое сотрудничество неинтересно. В чем причина? Разные творческие взгляды или что-то личное выяснить не удалось. Ну и не будем переливать из пустого в порожнее. Ох, какие слова вспомнил. Зарядила матушка земля фольклорным лексиконом. Пора возвращаться. Здесь на радио «Дача» ваши любимые песни от самых звездных и известных исполнителей продолжатся. В скором времени услышим Муслима Магомаева, Наталью Гордиенко и Рому Жукова.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: даже больше, чем «Тысячу и одну ночь» можно провести под лучшие русскоязычные хиты, которые звучат здесь на волнах «Радио Дача». Сказочные перспективы этим летом приготовлены для наших обожаемых слушателей во всероссийской акции «Лето с сюрпризом». В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию. Чтобы побороться за этот шикарный приз, вам необходимо зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свои яркие летние снимки и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото, как и история, какая история с ними связана и так далее. В общем, задача — затмить всех конкурентов креативом, эмоциями и фантазией. Регистрация проходит на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Я звоню из города Пушкино. Хочу передать большой-большой привет всем своим коллегам по безымянному цеху. Всем благополучия. И хотел бы заказать песню «Рефлекс». Спасибо, радио «Дача».
4: Алиса,

0: Влюбиться во всех девчонок сразу легко, а вот потом решать возникающие вопросы и претензии с каждой из них куда труднее. Это задачка уровня Казановы минимум. Как женатый человек, скажу честно, не позавидовал бы такой перспективе. Берите груз по силам, чтобы не расстраивать ни себя, ни других. И если все-таки приходится разрываться, то радио «Дача» поможет уделить внимание всем вашим близким людям. Рубрика «Удачный момент» состоится в конце этого часа. Как обычно, звоните по номеру в Москве 8495-995-2555, озвучивайте свои послания в нашем эфире и дарите любимые песни.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: И Таня, не плачь. Участник этого проекта Влад Соколовский недавно попался на удочку мошенников. Певец планировал семейную поездку на Бали, оформил 7 билетов туда и обратно, но путешествие сорвалось. Произошло это за день до вылета буквально. Злоумышленники даже предлагали скидку, если артист поучаствует в рекламе их фальшивого туроператора. В итоге преступники просто пропали и перестали выходить на связь, как только получили оплату. Помимо музыканта, пострадали еще около 70 человек, так что будьте бдительны и осторожны. Ну а я буду бдить дальше за музыкальной составляющей этой ночи. Здесь на Радио Дача в ближайшее время услышим «Божью коровку», Диму Билана и группу «Браво».
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
3: Реклама.
4: Ты чего на звонки не отвечаешь?
5: Коллекторы, денег нет, работа шатается.
4: Прятаться не выход. Юристы Правокс бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи. Карла Маркса, 81/1. Подробнее на правокс.рф.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранит от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
12: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
13: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио Дача.

0: Алсу босиком в эфире радио «Дача» прямо сейчас. Певица недавно высказалась по поводу модных в наше время вечеринок, на которых узнают пол будущего ребенка. Тогда это не было популярно, а сейчас обязательно бы сделала, рассказала артистка. По ее мнению, это классный сюрприз даже для тех, кому абсолютно не важно, кто будет, мальчик или девочка. Напомню, что у самой исполнительницы трое детей. Если у вас тоже много родственников, друзей, соседей, коллег, то они могут посодействовать вам в придумывании творческих фотографий. Они, в свою очередь, дадут возможность принять участие во всероссийской акции «Лето с сюрпризом». Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте radiodach.ru, приложить к анкете яркие летние снимки и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото. За самые интересные и искренние презентуем клевые подарки. 28 августа разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круиз. Круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Шаман.
5: Группа «Комбинация».
6: Сергей Лазарев.
5: Андрей Державин.
6: Полина Гагарина.
5: Ольга Зарубина.
6: Григорий Лепс.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Маргарита, я из города Москва. Хотела бы поздравить своего супруга Романа с днем рождения. Я желаю крепкого здоровья, успеха, благополучия в семье. И чтобы все мечты его сбывались. И заказать для него песню группы «Винтаж» «Рома Роман». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Максим «Нежность» прямо сейчас на радио «Дача». Кстати, обновленная версия этой мелодии была выпущена в прошлом году. Она стала переосмысленной, мечтательной меланхолией о летнем романе, который подошел к концу. Как говорится, нет ничего вечного под луной, которая, кстати, уже исчезла. Примерно час назад в столице начал заниматься рассвет, а сейчас уже совсем светло. Всем ранним пташкам доброго утра и легкого рабочего дня желаю. В дороге оставайтесь с нами, обязательно порадую большим количеством хитовых вещиц. Меня зовут Андрей Фролов, через несколько минут поставлю группу Hi-Fi, Авраама Руссо и Вика Дайнеку.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Парк-отель «Березки» приглашает отметить День металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли. Планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Манул, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: Татьяна Буланова и Светлана Лазарева с песней «За нас, красивых». Как говорится, скромность украшает только тех, кому себя больше нечем украсить. Совместная работа двух артисток вышла в 2025-м, в аккурат перед Новым годом. Однако напевать слова можно и на других праздниках, да и вообще без повода. Просто если есть ощущение, что собралась приятная, симпатичная компания, то смело включайте. Ждем от этого дуэта новых композиций для иных категорий граждан. У нас категория для песен одна, только самые хитовые вещицы от ваших любимых артистов. Впереди Юрий Антонов, Филипп Киркоров и группа «Руки вверх». Оставайтесь неподалеку.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Ты чего на звонки не отвечаешь?
8: Коллекторы, денег нет, работа шатается.
7: Прятаться не выход. Юристы Правокс бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи. Карла Маркса, 81/1. Подробнее на правокс.рф.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
14: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: Если вы бегаете за своими любимыми артистами по концертам и, возможно, даже ближайшим городам, то прекращайте. Заполучить всех и сразу на одной сцене сможет каждый благодаря юбилейному фестивалю «Удачные песни», который состоится в Москве. В этом году «Радиодача» отмечает свой юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Live арены» появятся Юлиан Караулова, Григорий Лепс, Полина Гагарина и многие другие. Такое масштабное шоу пропускать нельзя ни в коем случае. Читайте все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: У нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят быть сексуально активными. В Россию прибыл обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Более 20 лет секрет императора пользуется успехом у мужчин. И причина проста. Столетиями уникальная императорская формула для поддержания потенции подтверждала свою эффективность. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики «Актив Плюс»

0: босиком.
1: 25% и добавили новые компоненты, способные поддержать сексуальную активность мужчины в любом возрасте. Не теряйте времени. Звоните прямо сейчас с мобильного. Давайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 2023. Почувствуйте себя настоящим императором. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Владимир зовут меня. Кустанай, Казахстан. Я хочу поздравить внука Ярослава с днем рождения. Поздравляю тебя. Здоровья, счастья, удачи, чтобы всегда везло в этой жизни и все получалось. Для тебя звучит песня «Файс Фэмили». Спасибо, радио.

0: Нормально, средняя оценочка, честно говоря, вроде неплохо, ну и нехорошо. А главное, с самого детства нас учат только, что такое хорошо и что такое плохо. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое норм. Папа, нет таких стихов. В общем, разбирайтесь сами, как говорится. Кстати, о воспитании. Владимир Пресняков в недавнем интервью рассказал, что для своего 6-летнего сына не является строгим отцом. Артист отрицательно относится к частому использованию смартфона и в этом плане может быть суров и непреклонен, да и только. Контроль экранного времени – штука полезная для людей всех возрастов, а вот хорошая музыка навредить не способна, поэтому ограничивать время прослушивания радиодача не имеет смысла. Оставайтесь с нами, скоро продолжим.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акции действительно 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
11: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
14: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
15: Папа, динозавры в городе?
14: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
15: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
16: Возрастное ограничение 0+.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Овны, львы и козероги могут услышать предложения, которые выглядят слишком выгодно. Не спешите соглашаться, сначала уточните все детали. Близнецы, раки и весы окажутся в числе тех, кому легко удастся найти общий язык даже с непростыми людьми. День благоприятен для примирения, переговоров и восстановления старых связей. Тельцы, скорпионы и рыбы смогут избавиться от дела, которое давно их тяготило. Иногда достаточно одного решительного шага, чтобы почувствовать огромное облегчение. Девы, стрельцы и водолеи будут особенно наблюдательны. Сегодня полезно доверять не словам, а поступкам окружающих.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое

0: Никакое счастье в эфире радио «Дача» прямо сейчас. Недавно узнал, что эта певица не задумывалась о музыкальной карьере в детстве, а мечтала стать переводчицей, активно изучая английский язык. И, повторяя заглавие только что прозвучавшей композиции, хочется воскликнуть: какое счастье, что этим планам не суждено было исполниться. Иначе мы с вами были бы лишены удовольствия слушать прекрасный вокал этой блестящей исполнительницы. Далее будем продолжать радовать вас хитовыми песнями от ваших любимых музыкантов. Очень скоро поставлю Алису Фрейндлих с песенкой о погоде, также дуэт Вована и Анны Семенович, а также Марину Хлебникову.
1: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
5: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой создает пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
6: Ты чего на звонки не отвечаешь?
7: Коллекторы, денег нет, работа шатается.
6: Прятаться не выход. Юристы правых бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи. Карла Маркса, 81/1. Подробнее на правокс.рф.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Парк-отель «Березки» приглашает отметить День металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли. Планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Манул, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.
12: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домещиков 10.
13: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
14: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный «Наполеон» домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
15: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: 100 в эфире «Радио Дача» с песней «В городе лето». Буквально на днях пересмотрел два фильма с участием одноименной актрисы, режиссер Квентин Тарантино. Сюжет завязан на поисках некого Билла, думаю, вы поняли. Если вдруг не видели, очень рекомендую. Вообще завидую людям, мимо которых к их сознательному возрасту прошли легендарные произведения разных жанров по тем или иным причинам. Они могут насладиться ими впервые. Ну, а мы продолжим наслаждаться только лучшими песнями от ваших любимых исполнителей здесь, в эфире «Радио Дача». Оставайтесь рядышком, далеко не убегайте.
1: Дачные объявления.
2: Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
3: Песня займет первую строчку на этой неделе.
2: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Не пропустите!
4: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: А чем вам нравится чистящая паста «Альба Чистоник»?

0: быстро, безопасно.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного 2023 и узнавайте подробности. 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. 2023. 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Это Михаил, я из города Шадринск. Я бы хотел передать привет Ибрагимову Сергею, моему другу. Желаю ему всего доброго, хорошего и успехов в учебе. Ставлю для него песню «Любимка». Спасибо, радио «Дача».

0: Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева любит эпатировать публику и отрабатывает каждый концерт на все 100%. Да так, что итогом некоторых шоу становятся газетные скандалы. То вытащит кого-то из зрителей на сцену и разденет прямо во время песни, то у самой часть костюма отвалится. В общем, радует и слух, и глаз. Песню «Знак Водолея» послушали с вами только что. О другом знаке зодиака, а именно о Тельце, расскажу прямо сейчас. Дело в том, что команда «Радиоудача» взяла под свое опеку бычка по имени Добрыня. Живет этот симпатяга в подмосковном парк-отеле «Орловский». Вы можете познакомиться с ним поближе вживую. Если окажетесь неподалеку, обязательно напишите нам, если это случится. Посмотреть короткое видео с нашим подопечным вы можете в официальном сообществе «Радиоудача» ВКонтакте. Заглядывайте, будем рады.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Орск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос, официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
6: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: на радио «Дача».
1: Сегодня третьи лунные сутки. Энергетически этот день очень сильный, можно успеть многое. Вы будете полны силы и энергии. В это время идет закладка событий на месяц, поэтому настройтесь на позитив. Выяснять отношения не рекомендуется. На работе проявите решимость и настойчивость. Физические нагрузки тоже пойдут на пользу и могут быть весьма интенсивными.
0: Календарь на радио «Дача».

0: Сергей Лазарев и Полина Гагарина с песней «Happy End» прямо сейчас находятся на 6-й строчке в горячей десятке. Но это пока что. Хит-парад «Радио Дача» обновится уже завтра в 19.00. Как всегда, по пятницам расскажем, какие песни наши слушатели заказывали чаще всего в течение недели. Увеличить шансы своего музыкального идола на попадание в рейтинг лучших можешь именно ты. Ведь в данном списке оказываются те композиции, которые вы просите поставить чаще всего в программе. В программе «Удачный час» и рубрике «Удачный момент». Не забывайте, судьба исполнителей в ваших руках.
1: Реклама. В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Выпьем за любовь.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: Работа – это такое место, где с утра хочется есть, после обеда спать и все время хочется домой.
1: Это радио «Дача».

0: Муслим Магомаев, «Свадьба под занавес моей ночной вахты». Поженить — два желания, слушать плейлист «Радиодача» дальше и стремление закончить рабочую смену — задача не из легких, но придется это сделать. Меня зовут Андрей Фролов, прощаюсь с вами и желаю всем удачного дня. А эфир «Радиодача» продолжит Мария Федорова. Оставляю вас в надежных руках. Всем пока-пока.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества — и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
10: Муз-ТВ представляет. «Дача зовет». Муз-ТВ поет. Включай «Сочи» и спелые хиты от «Радиодача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист «Радиодача» на Муз-ТВ.
11: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
10: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радиодача». Дачный плейлист «Радиодача» в четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хотелось бы передать привет Никите Сурневу, Магадана. Привет от Данила Мороза.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России планируют ввести обязательную маркировку продуктов с информацией о содержании сахара, соли и трансжиров. Соответствующая задача включена в правительственный план. Такая мера направлена на борьбу с факторами риска развития неинфекционных заболеваний. Отмечается, что к февралю следующего года в маркировку продуктов питания должны быть внесены соответствующие сведения. Ответственные за реализацию назначены Роспотребнадзор, Минэкономразвитие, Минпромторг и аналитический центр при правительстве. Сегодня в Москве ожидается высокий уровень аллергоопасности. Синоптики и аллергологи предупреждают о переходе столицы в так называемую красную зону цветения. Максимальная концентрация пыльцы липы, полыни, злаковых растений может вызвать серьезные аллергические реакции даже у тех, кто обычно переносит этот период легко. Врачи советуют людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей, астмой и аллергией ограничить пребывание на открытом воздухе в утренние и дневные часы. Используя защитные маски и антигистаминные препараты, также проводить влажную уборку в помещениях. Высокий уровень аллергоопасности сохранится как минимум до конца недели. Лето в эфире «Радио Дача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето-сюрпризом». Наша команда продолжает менять ваши жаркие снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий снимок и написать, почему выбрали именно это фото для участия. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Сегодня в Черноземье ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь. Температура воздуха составит от 13 до плюс 26. В Белгороде, Воронеже и Липецке будет около 25 градусов. В Курске, Тамбове и Орле до 24 тепла. А в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду. Этот выпуск завершен. Юлия Савичева, песня «Никак», откроет новый музыкальный час. Всем доброго утра и отличного дня.
0: Прямо сейчас.

0: А еще легкое подмурлыкивание любимой композиции стимулирует выработку гормона радости. Друзья, если хочется петь, пойте, тем более музыки на радиодаче впереди очень много. С удовольствием будем слушать Анну Семенович с Алексеем Петрухиным в дуэте. Группа «Краски» появится в нашем эфире, Александр Малинин. А еще будет рубрика «Гороскоп» на радиодаче. Расскажу, что звезды нам наобещали на день сегодняшний, четверг, 16 июля. Меня зовут Мария Федорова. Всем большущий привет и отличного начала дня.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
6: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
11: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
12: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
11: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
13: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
14: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
15: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача.
1: Вот он, астрологический прогноз на сегодня, четверг, 16 июля. Овны, львы и козероги могут услышать предложения, которые выглядят слишком выгодно. Не спешите соглашаться, сначала уточните все детали. Близнецы, раки и весы окажутся в числе тех, кому легко удастся найти общий язык даже с непростыми людьми. День благоприятен для восстановления старых связей. Тельцы, скорпионы и рыбы смогут избавиться от дела, которое давно вас тяготило. Иногда достаточно одного решительного шага. Девы, стрельцы и водолеи будут особенно наблюдательны сегодня. Полезно доверять не словам, а поступкам окружающих. Всем удачного начала дня желаю. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Гороскоп на «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

0: знаете, что уже через несколько минут станет известно имя нового финалиста акции «Лето сюрпризом» на Радио Дачи. Того счастливчика, кто поборется в финале 28 августа за одно из двух путешествий на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. Вот отличная возможность на других посмотреть, себя показать. А что нужно для этого сделать? Просто прислать свое яркое, необычное летнее фото. Больше информации найдете на сайте radiodacha.ru. Удачи всем и приятного утра! Проведем его музыкально. В ближайшие минуты будем слушать Наталью Подольскую, Юлию Михальчик.
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Парк-отель «Березки» приглашает отметить День металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли. Планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Ману, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск.
11: Белые медведи на льду!
12: Белые медведи на льду!
13: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Лето с сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Шикарная акция «Лето с сюрпризом» на радио «Дача» продолжается. Напомню, на кону у нас два главных приза. Это круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Финал состоится 28 августа. А пока новый счастливчик под номером 26. И я с удовольствием приветствую в эфире радио «Дача» Василия из Новосибирска. Василий, утро доброе.
2: Доброе утро.
1: Шикарную фотографию вы прислали в акцию «Лето с сюрпризом». Вековой дуб. Дуб-патриарх. И вы вместе со своей семьей. Это получается как генеалогическое древо у вас.
2: Да, да. Это памятник культуры. Он по защите ЮНЕСКО, если не ошибаюсь, находится.
1: Да вы что? Где такой дуб находится огромный?
2: Это Волгоградская область, город Дубовка.
1: Это место, где вы выросли, правильно я понимаю?
2: Да, да, я там родился и вырос.
1: А как пришла идея сделать такую фотографию?
2: Ну, я в детстве, сам когда маленький был, вот, и своих детей, часто ходил к этому дубу. Он раньше стоял на высоте на обугле, вот, и со временем он сполз к воде.
1: Да вы что?
2: Вот аномалия. Да, и сейчас вот он растет прямо на берегу возле реки, как-то в полутора.
1: Ну, красота! И вы своих пятерых детей привели специально показать вот эту достопримечательность.
2: Да, и рассказать историю.
1: История...
2: А еще мы оттуда привезли несколько людей и посадили здесь, на Новосибирской земле, и один из них порос. Так что, может быть, будет потом патриарх на Новосибирской земле.
1: Кто знает, может быть, там русалка тоже заведется где-нибудь на ветвях.
2: Да-да-да.
1: Поздравляем вас, Василий, вручаем вам от радиодачи шикарный подарок. Это крутой фирменный настольный увлажнитель воздуха.
2: Спасибо.
1: И это еще не все. Вы проходите финал под номером 26 и 28 августа поборетесь за главный приз. Их будет два главных приза. Это туристические круизные путешествия на лайнере из Сочи в Турцию. Вот так.
2: Спасибо, радио «Дача». Будем стараться. Хорошего дня.
1: И вам тоже хорошего дня, Василий. До свидания.
2: До свидания.
1: Друзья, и вы тоже заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйтесь, загружайте свой яркий летний снимок, напишите небольшой рассказ, что происходит на фото, и становитесь обладателями шикарных подарков для удачного отдыха от радиодачи. И становитесь обладателем путевки в финал, где 28 августа мы разыграем два главных приза, два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на нашем сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. Удачи вам!
0: «Лето с сюрпризом» на радио «Дача». Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Любовь. Я из Георгиевского района, села Обильного. Хочу передать привет семье Сятищевых, Лепехиных, Болдыревых и Безгубовых. Желаю всем здоровья, счастья и любви. И хочу, чтобы прозвучала песня.

0: Круглосуточно.ру 6+.
1: В Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
2: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Россияне с 1 сентября смогут обращаться в управляющие компании через национальный мессенджер «Макс», как рассказал РИА Новости член Комитета Госдумы по строительству ЖКХ Александр Якубовский. С начала осени жильцы многоквартирных домов смогут записываться на прием в управляющую компанию, направить запрос или обращение по вопросам управления дома. Для граждан такое нововведение станет в первую очередь вопросом удобства, поскольку оно избавит их от необходимости самостоятельно разыскивать контакты управляющей компании, тратить время на дозвон или личное посещение офиса. Наряду с этим личный прием жильцов, телефон, письменное обращение и другие привычные варианты сохранятся. Самозанятые в России теперь впервые могут выйти на оплачиваемый больничный. Право на пособие они получат после полугода непрерывного отчисления страховых взносов в социальный фонд, от размера которых и будет зависеть сумма больничного. К примеру, взнос в 1344 рубля дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц. 70% опрошенных россиян считают себя лентяями. Такие данные приводит «Комсомольская правда». Но участники признались, что любят полежать, расслабиться и ненадолго отключиться от повседневной суеты. При этом 27% респондентов назвали себя трудолюбивыми и рассказали, что стараются всегда оставаться продуктивными. Еще 3% выбрали другие варианты ответа. Респонденты также объясняли, что не понимают вечной гонки за успехом и предпочитают радоваться мелочам, никуда не спеша. Сегодня в Москве днем, по прогнозу синоптиков, будет около 22 градусов и кратковременный дождь с местами, в Подмосковье до 24. Это на 5 градусов ниже нормы. Ветер северо-западный и северный 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду в отдельных районах. Атмосферное давление в пределах нормы. К выходным станет теплее. В столичном регионе ожидается солнечная погода от 24 до 29 градусов. Это все новости к данной минуте. Денис Майданов, «Пролетая над нами», прозвучит прямо сейчас на радио «Дача».
1: Прямо сейчас.

0: Гагарина и проводим утро на Радиодаче. Что вдвойне приятно, в этом году Полина Гагарина придет поздравить Радиодачу с 20-летием. Увидим и услышим ее 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». А еще в этот вечер с нами будут Николай Басков, Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, Шаман и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. В эфире тоже без музыки любимой вас не оставим. В скором времени послушаем Алену Свиридову и новинку от Филиппа Киркорова. И узнаем, какое событие можно отметить сегодня, 16 июля. Впереди рубрика «Праздник каждый день». Не пропустите.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
13: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: каждый день на радио «Дача».
1: Ежегодно 16 июля отмечается праздник гурманов – День вкусной еды. И отметить его можно по-разному. Например, отправиться в ресторан или самим что-то дома приготовить. И уж поверьте, еда будет еще вкуснее, если подберется правильная компания. Также можно сделать сервировку и включить приятную музыку. Всех нас с праздником и приятного аппетита, кто за столом.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Новинка на радиодаче от Ани Лорак. Песня об освобождении от разрушительных отношений. Закрытый космос, как всегда, блестяще на 100 баллов. И еще одна новинка ждет нас и вас на этой неделе на радиодаче. В хит-параде «Горячая десятка» представим песню Аниты Цой «Я твое море». Услышите ее завтра в 7 вечера по московскому времени. И тогда же подведем новые музыкальные итоги уходящей недели. А в ближайшие минуты с удовольствием послушаем знакомые хиты Алисы Мун, Алены Апины и Рады Рай в дуэте с Авраамом Руссо. А дождитесь.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный «Наполеон» домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед! И белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже! 0+.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
14: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Любые раны, кроме сердечных. Вот как раз об этом Алиса Мон на радио «Дача». Далее тоже о любви. Будем слушать песню группы «Республика» и исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Всем хорошего настроения желаю. Оставайтесь в уютной компании радио «Дача».
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками.

0: Сочи в Турцию.
1: Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+. Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новый Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте кухня.дети. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
9: Муз-ТВ представляет.

0: передача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио Дача отмечает

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Аркаш Кирисеев, я звоню из Рязани. Очень сильно хочу передать огромнейший привет в такой далекий Хабаров своей подруге. Ее зовут Саша. Прошу порадовать ее песней «Течет ручей, бежит ручей». Всем слушателям хорошего утра. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радиодача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минобороны России подвело итоги весенней призывной кампании, которая проходила с 1 апреля по 15 июля. Весенний призыв завершен. 141 тысяча новобранцев направлены в войска. Ведомстве отметили, что срочники не направлялись для прохождения службы в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Из общего числа призывников почти 800 человек зачислены в научно-производственные подразделения. Около 200 спортсменов – спортивные роты. С начала года призывные мероприятия в России проводятся круглогодично, однако отправка новобранцев в войска сохраняется. Это деление на два периода. Осенний призыв пройдет с октября по декабрь. В Москве открыли новую набережную «Западный порт». Она расположена на правом берегу Москвы-реки между Шелепихинским и Белорусским мостами, рассказал мэр города Сергей Собянин. По итогам реализации проекта будет создано единое прогулочное пространство вдоль реки. Планируется, что набережную «Западный порт» продолжат до театра Фоменко, а напротив обустроят еще две набережные – Шелепихинскую и Карамышевскую. Набережная «Западный порт» входит в масштабный проект единой благоустроенной зоны, и общая протяженность составит 7 километров. Завершить проект планируется до конца 2028 года. Сегодня днем в Москве местами ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. В течение дня также возможны кратковременные дожди. Горожанам рекомендуют быть осторожными, не укрываться под деревьями, не находиться вблизи рекламных щитов и шатких конструкций. Автомобилистам важно внимательно следить за дорожной ситуацией, избегать внезапных маневров и парковать машины в безопасных местах. В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру 112. Официальный курс доллара на сегодня составляет 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейку. Это все новости к данной минуте. Далее прозвучит песня «Нежданная любовь» в исполнении Стаса Михайлова.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: задают друг другу такой вопрос: а ты меня любишь? И вместо «ага» можно ответить, например, «конечно», примерно так же, как «Новый год», или даже больше. А еще можно сказать: так же сильно, как «не люблю математику». Фантазия – наше все, друзья. А еще у нас в эфире радиодача «В любви признаются» тоже в рубрике «Удачный момент». И заявки мы принимаем по телефону в Москве 8495-995-2555. Также ждем от вас приветы, поздравления. В общем, все, на что хватит фантазии, как я уже и сказала. И обещаю ближайшую заявку исполнить в финале этого часа. Музыкой, любимые, продолжу баловать вас в ближайшие минуты. Послушаем сегодняшнего именинника Леонида Агутина. С днем рождения его поздравляем. Также прозвучит песня Николая Баскова. И будет рубрика «Тот самый хит». Не пропустите.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Уралпрофиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Уралпрофиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
7: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
9: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
13: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
14: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
15: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206660.

0: Продолжается дачный сезон, и мы на Радио Дача уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха или просто что-то доброе написать, как это сделала Дарья. Она желает всем классных летних дней, благодарит за такую музыку, которая ассоциируется с дачей и активностью. Да не за что, Дарья. Друзья, отправите свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+. И в эфире «Радио Дача» отличная музыка. Будем слушать группу «Хай-Фай» Дмитрия Маликова и Аллу Рид уже совсем скоро.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный 6 метров в секунду.

0: реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
7: Парк-отель «Березки» приглашает отметить День металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли. Планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Манул, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
12: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: будут присутствовать вместе с вами на ваших летних фотографиях, которые вы присылаете в акцию «Лето с сюрпризом» на Радио Дача. Главное, чтобы снимок был ярким, душевным и необычным. И мы его обменяем на подарок для удачного отдыха. Еще отправим вас в финал, где 28 августа разыграем два главных приза, два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турции. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам и приятного утра. Проводим его вместе. Будем слушать в ближайшие минуты певицу Славу.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Мясо точно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей Фомашин. Передаю привет своей любимой жене Ольге Фомашиной. И хочу поставить песню Михаила Шафутинского «Обожаю». Спасибо, радио «Дача».
4: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
2: В студии Радио Дача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил РИА Новости, что вопрос об отказе от ЕГЭ по обществознанию в России не обсуждается. Предмет остается обязательным для поступления на ряд специальностей, включая юриспруденцию. При этом учебная нагрузка по обществознанию в школах сокращена примерно на 30%, а высвободившиеся часы направлены на углубление изучения российской мировой истории. С нового учебного года ученики 9 и 10 классов перейдут на единые государственные учебники по этому предмету. Добавлю, что новые учебники по химии, физике и биологии для старших классов российских школ планируют подготовиться к 2027 году. Объем онлайн-торговли в России достиг 11,5 триллионов рублей по итогам прошлого года. По данным Роспотребнадзора, это на 28% больше, чем годом ранее. Основной прирост обеспечили регионы и развитие крупных маркетплейсов. Доля электронной коммерции в общем обороте розничной торговли увеличилась до 19%. При этом большинство покупок были совершены на внутреннем рынке. Самые востребованные категории товаров остались продукты питания. 70% опрошенных россиян считают себя лентяями. Такие данные опроса приводит «Комсомольская правда». Но участники признали, что любят полежать, расслабиться и ненадолго отключиться от повседневной суеты. При этом почти 30% респондентов назвали себя трудолюбивыми и рассказали, что стараются всегда оставаться продуктивными. Еще 3% выбрали другие варианты ответа. Респонденты также объясняли, что не понимают вечной гонки за успехом и предпочитают радоваться мелочам, никуда не спеша. Официальный курс доллара по данным Центробанка на сегодня составляет 77 рублей 96 копеек. Европейская валюта стоит 88 рублей 91 копейку. Этот информационный выпуск завершен. Следующий через час, а музыкальный эфир открывают Иванушки Интернешнл, песни безнадега.ру.
1: Прямо сейчас

Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получилась.

0: искусстве звучащего слова вполне себе может попробовать себя каждый слушатель радиодачи. Звоните к нам в эфир, запишем душевное поздравление или привет и оформим его в рубрику «Удачный момент». Рубрика выйдет в финале часа, и обязательно песню вашу любимую поставим. Идея, как мне кажется, отличная. Ждем только вас и ждем новую порцию любимых хитов на радиодаче. Скоро их для вас исполнит группа «Руки вверх» и Ани Лорак. Дождитесь.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginas по адресу Зеленый Лог, 53.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
11: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: на пятницу, она уже завтра наступит. А еще, оказывается, по четвергам наступает пик активности рабочий. Если еще не наступил, ждите, скоро все будет. А музыка радиодачи настроит вас на нужный рабочий лад. С удовольствием послушаем в ближайшие минуты классные песни группы «Дискотека Авария», Инны Маликовой и «Новых самоцветов». И новинка будет в исполнении Филиппа Киркорова. Всем отличного настроения желаю.
1: Реклама. В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Белые медведи в Магнитогорске?
3: Белые медведи в Магнитогорске!
4: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: остаться.
1: И вы оставайтесь в компании «Радиодачи» и готовьте поздравления и приветы. Впереди у нас программа по заявкам. Удачный час начнется в 12 часов, время московское. Ждем, собственно, ваши добрые слова. Этот час завершим музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент» и послушаем душевные песни от группы «Витинс» и группы «Блестящие».
2: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
2: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
3: «Звездное шоу. Назад в будущее».
2: Только на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Муз-ТВ представляет.

0: подача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Николай.

0: Владимир Пресняков. Артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачнаепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анатолий. Звоню из Москвы. Хочу передать привет своим родным и близким. Друзьям Сергею, Юле, Мадине, Диме. Хотелось бы послушать песню группы «Рефлекс». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Москве завершена проходка первого перегонного тоннеля между станциями Новомосковская и Сосенки Троицкой линии метро. Об этом рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, щит прошел около 1,5 километра под рекой Сосенка и Калужским шоссе с максимальной глубиной в 31 метр. Сейчас между станциями идет проходка правого тоннеля. Она выполнена на 30%. Сами работы планируется завершить в ноябре. Троицкая ветка станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро, также основой транспортного каркаса ТИНАУ. Благодаря ей на 20% разгрузятся востребованные станции Сокольническая, Калужско-Рижская и Бутовская линии. Всего в составе южного участка предстоит построить почти 17 километров линий и станций, в том числе Сосенки, Ракитки, Десна, Ватутинки и Троицк. Злоумышленники разработали многоступенчатую схему обмана владельцев загородной недвижимости, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники звонят от имени энергосбытовой компании и сообщают о предстоящей проверке счетчиков. Если владелец не может приехать в городскую квартиру, ему предлагают оформить заявку онлайн и под этим предлогом выманивают код из СМС. На следующем этапе человеку звонят лжесотрудники правоохранительных органов и убеждают перевести деньги на безопасный счет. Гражданам рекомендуют не сообщать коды из СМС и немедленно прекращать разговор при подобных звонках. В ночь на 17 июля в столице похолодает до 12 градусов. Это станет самым низким показателем за последнее время, сообщают синоптики. Однако днем в пятницу температура вернется уже к климатической норме и составит от плюс 20 до плюс 25 градусов тепла. В столицу и в воскресенье в Москве установится теплая и комфортная погода. Днем воздух прогреется до 26 градусов. При этом ожидается повышенное атмосферное давление. Это все новости к данной минуте. Далее в эфире программа «По вашим заявкам. Удачный час».
0: На радио «Дача» «Удачный час».
2: Доброго дня! Желаю всем слушателям радио «Дача». Мария Федорова с вами. И вот она, программа «По заявкам». Удачный час. Ждем поздравлений и приветы на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните и пишите в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. Уже в скором времени все прочитаем. А начнем сегодняшнюю программу с поздравлений от нашей команды «Радио «Дача» для кумира миллионов, для народного артиста России, участника юбилейного фестиваля «Удачный и песни» Григория Лепса. От души поздравляем его с днем рождения, желаем крепкого здоровья, любви, конечно же, и исполнения всего задуманного. И песню послушаем, разумеется, в исполнении виновника торжества Григория Лепса на «Радио «Дача». Это будет хит «Я счастливый». Давненько мы его не слушали. И всем нам тоже желаю счастья.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Галина Дмитриевна из Владивостока. Звоню в город Находка, порт на Дальнем Востоке. Здесь я ровно 6 лет назад познакомилась с Ольгой Васильевной, смотрителем мемориала памяти на пересечении улиц Ивана Тургенева и адмирала Синявина в городе Находка. И сегодня мои пожелания счастья, благополучия во всех местах, слова признательности за помощь в сборе материала, конкурсной работе на радиоканале «Радиодача» к юбилею окончания Второй мировой войны. И музыкальный привет для Ольги Васильевны. Композиция «Летний дождь» в исполнении Леонида Агутина. И поздравляем Леонида Агутина, у него сегодня день рождения, с этой красивой датой. Желаем творческого вдохновения на долгие-долгие годы. А вам, радиодача, большое спасибо и до свидания.

вас одаривает вас солнечными приветами и поздравлениями здесь на Радио Дачи. Вот что уже вы прислали к нам в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Елена вот такое сообщение отправила: поздравляю с днем рождения нашего папу, мужа Владимира Владимировича Круглякова. Желаем ему бесконечного счастья, здоровья, любви близких. Пусть каждый день приносит новые возможности, яркие впечатления, а все мечты сбываются. Желаем, чтобы каждый момент жизни был наполнен радостью и смехом. Твоя любимая семья. Далее, Наталью Логинову поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов во всех делах. Это из города Курска, от сотрудников отдела технического контроля сообщение прилетело. Александр из Астрахани отправляет привет рабочим Славянского рынка. Всем хорошего настроения желает, особенно Лехе и Андрею. И привет в город Сыктывкар летит коллективу магазина «Пятачок». Алле, Жене, Вадиму желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Это отправила Виктория. Песню будем слушать от Никиты, Марии Зайцевой и диджея Фурса. Все слова любви на Радио Дача.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Я Бачева Татьяна Петровна, проживаю в Челябинской области, город Оша. Хочу поздравить сегодня Елисеева Александра Борисовича и пожелать ему здоровья, счастья, всех благ. И к моему поздравлению присоединяются родные и близкие. Исполните, пожалуйста, для него песню «С днем рождения». На ваше усмотрение. Спасибо, «Радиодача».

0: кто-нибудь споет эту песню, ведь у радиодачи тоже дни рождения бывают, а в этом году особенный. 20 лет в эфире. Отмечать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на фестивале «Удачные песни». И пригласим всех наших друзей: Николая Баскова, Юлиану Караулову, Ольгу Зарубину, Кая Метова, Андрея Державина и других звезд радиодачи. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И теперь к вашим приятным событиям возвращаюсь, буду читать сообщения в программе «Удачный час». Иван поздравляет маму с юбилеем, 75-летием, Надежду из Москвы. Сейчас она на даче, слушает радиодачу, желает Ивану ей долгих лет жизни и крепкого здоровья. И вся большая семья присоединяется. Виктория из Новосибирска, вот что отправила: трудимся на даче, жарим шашлычки, привет супругу отправляю. Хорошо. И Ольга поздравляет любимую коллегу Анастасию с началом долгожданного отпуска, а также передает привет любимому коллективу бухгалтерии организации «Холод» города Заринска. И вы, друзья, тоже присылайте сообщения в программу «Удачный час» на радиодаче. Наш мессенджер Макс в вашем полном распоряжении. Номер запоминайте, записывайте: 8-910-004-49-24.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
6: Папа, динозавры в городе?
5: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
6: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
7: Возрастное ограничение 0+.
8: Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Сейчас вам нужно запомнить всего 3 слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
14: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
13: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Наталья, я из Петрозаводска. Хочу услышать песню «Непогода». Независимо от погоды, всем прекрасного настроения. Радио Дача, большое спасибо.
3: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

возвращаясь к вашим сообщениям, с удовольствием их прочитаю на всю страну в программе «Удачный час» на радио «Дача». Евгений Гладков пишет: у моей сестры сегодня день рождения, зовут ее Елизавета, я из Прокопьевска, пусть желаю всего самого наилучшего, видимо, счастья, здоровья, это я уже за вас, Евгению, сочиняю поздравления, а все должно быть наоборот. Далее, с днем рождения Жанну Ефимову из города Острова, коллектив ООО «Спортивные мастерские» поздравляет, тоже всех благ желает. Елена отправляет привет мужу Михаилу, сестре Ольге, сынишкам Артемке и Матюшке. Мы едем на речку. Хорошего всем дня. Так, за буйки не заплывайте. Это самое главное. Артем вот что написал: сейчас мы на даче, работаем для будущего дома. Привет брату, маме, папе и дедушке. Желаю им хорошего настроения. И хорошую песню в исполнении «Жасмин» будем слушать на радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Эля. Я с Ленинской области, рабочий поселок Николаевка. Передаю привет своей любимой мамочке, любимому папе и брату и своей любимой доченьке. Заказываю для вас песню на кассете «Джаб Дурена». Спасибо, Радио «Дача». Песня

0: удачный час на радио «Дача». Марина отправляет привет любимой самой красивой сестренке Кристине из города Мытищи. Пишет: «Не грусти, дорогая, все самое лучшее у тебя впереди». Да будет так. Феликс отправляет привет всем слушателям радио «Дача». И Татьяна со Ставрополя передает огромный привет своему любимому мужу Володе и сыночку Ярославу, который чинит велосипед. «Очень люблю вас», пишет ваша мама и жена. «Очень люблю вас, мои хорошие». Вот, друзья, к вашим сообщениям вернусь в ближайшие минуты на радио «Дача». Не забывайте звонить 8495-995-2555. Запишем красивое сообщение и песню поставим. Вот, все сделаем в лучшем виде. Будем вместе.
1: Реклама.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный «Наполеон» домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
12: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
13: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
14: Парк-отель «Березки» приглашает отметить День металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли. Планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Манул, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Передаю привет из Тверской области. И хочу заказать песню «Руки вверх». 18 мне уже для моего сына и дочки, которые вяжут веник сейчас в гараже. Спасибо большое. До свидания, радио «Дача».

В программе «Удачный час» на Радио Дача те самые послания, которые вы отправляете в мессенджер Макс на номер 8-910-004-4924. Большой привет семейству Руденко, маме Олесе, папе Паше, братишке Матвею, любимому молодому человеку Кириллу. Люблю вас очень сильно. Подпись ваша Маша. Огромный привет всему Пскову отправил Даня. Надежда отправляет привет своим родным, желает отличного дня. Еще один привет любимой жене Анастасии, дочке Лере и сыну Никите от отца и мужа Николая. Аслан отправляет привет всем слушателям радиодачи «Солнечной Астрахани». И Светлана тоже большой-пребольшой привет шлет всем томичам, своим коллегам, любимым родственникам. И традиционно отдельный привет Лидули Красотули. Люблю, люблю, люблю. Песню, разумеется, про любовь будем слушать на радиодаче в исполнении Стаса Михайлова. «Сон, где мы вдвоем» называется композиция.

0: как тут финальные сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». Спешу прочитать. Дорогого мужа Константина с днем рождения поздравляет жена Олеся. Пишет: «Милый, желаю тебе крепкого здоровья, осуществления всего задуманного и скорейшего отпуска. Я очень тебя люблю». Далее привет Ирине Яруллиной от Елены. Хорошей смены вам и отличного настроения. Далее Ольге Боярышникиной большой привет передает коллега Ира. Желает скорейшего завершения работы. И любимой мамочке Наталье привет от сына Вадима. Друзья, еще две музыкальные заявки будут исполнены до финала этого часа на радио «Дача». И мы с вами минут так через 10 встретимся снова и продолжим наслаждаться чудесным летним четвергом. Мария Федорова с вами. Всех приветствую.
1: «Дачные объявления». Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: сайте prote.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Удачный час.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Чумов Ефим. Я нахожусь сейчас в лагере Селена, в селе Ая. Хочу передать привет Кристине Александровне и передать привет самым прекрасным нашим вожатым. И Куркину Виктору Владимировичу в том числе. Спасибо, Радио Дача. Пусть для всех прозвучит любая песня Михаила Круга.

0: Точный час.
1: Здравствуйте, радиодача. Зовут меня Алена и Алексей. Поздравляем нашего друга Артема Котельникова с юбилейным днем рождения 45. Здоровья ему, удачи, исполнения всех заветных желаний и, конечно же, побольше денег. И пусть прозвучит песня «С днем рождения». Спасибо, радиодача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете Радио Дача.
3: Новости.
4: В студии Радио Дача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Рособорнадзор запускает трехлетнее анкетирование во всех российских школах, чтобы выяснить, как психологический климат влияет на образовательные результаты учеников, сообщает издание «Коммерсант». По итогам исследования для школ подготовят методические рекомендации. Кроме того, в ближайший год в тестовом режиме заработает сервис индивидуальных учебных траекторий для студентов вузов и колледжей. На конференции ведомства также обсудили подготовку учителей и применение искусственного интеллекта. Нейросети планируют использовать для рутинных задач и создания наглядных материалов исключительно в качестве вспомогательного инструмента. Минобороны России подвело итоги весенней призывной кампании, которая проходила с 1 апреля по 15 июля. Весенний призыв завершен, 141 тысяча новобранцев направлены в войска. В ведомстве отметили, что срочники не направлялись для прохождения службы в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Из общего числа призывников почти 800 человек зачислены в научно-производственные подразделения, около 200 спортсменов в спортивные роты. С начала года призывные мероприятия в России проводятся круглогодично, однако отправка новобранцев в войска сохраняет деление на 2 периода. Осенний призыв пройдет с октября по декабрь. Рынок интернет-торговли в России по итогам прошлого года продолжил устойчивый рост и увеличился почти на 30%, передает ТАСС. Основным драйвером стало развитие региональных продаж и развитие маркетплейса в регионах. В ряде субъектов доля интернет-продаж значительно выше среднего. На Чукотке более трети розницы, в Карачаево-Черкесии, Мурманской и Калужской областях, а также Республике Алтай 28%. В Ямало-Ненецком автономном округе Карелии более 24%. Лидерство по объему продаж сохранила категория продуктов питания. Это связано с развитием сервисов экспресс-доставки и формированием устойчивой привычки потребителей покупать повседневные товары онлайн. Это все новости к данной минуте. Егор Крид, песня «Будильник» прозвучит далее в нашем эфире.
0: Прямо сейчас

0: завтра завершится сезон звездного шоу «Назад в будущее». У нас будет такой свой хэппи-энд. А в гости придут Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Вдвоем проведут с нами целый час. Будет интересно и музыкально. Присоединяйтесь тоже. 17:00 по московскому времени завтра на радио «Дача». И любимую музыку ловите в ближайшие минуты. С удовольствием послушаем Марину Федункив, Алену Апину и Филиппа Киркорова.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginus по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Нам уже давно знакомы все штучки и лайфхаки, которые пригодятся дачникам и садоводам. Ведь на радио «Дача» весь дачный сезон выходит в эфир рубрика «Хорошо устроено» каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И отличной музыкой наслаждайтесь далее. Впереди у нас хиты группы «Нана», Николая Баскова и Натальи Сенчуковой. Приятного дня желаю вам.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
1: Реклама.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
12: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
13: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: ближайшие минуты подарим кому-то из слушателей радиодачи песню в рубрике «Удачный момент», а вместе с ней будут добрые слова. Перед этим обязательно послушаем Валерия Сюткина и Рому Жукова. И все, я вам скажу пока-пока, попрощаюсь до завтра. А вас оставлю в компании Дани Борисова. Чудесного летнего четверга желаю всем. Радиодача с вами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру. 6+. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: номинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я из города Челябинск. Хочу передать привет Татьяне Ершовой и заказать для нее песню «Артик и Асти». «Грустный дэнс». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Заместитель министра сельского хозяйства России Роман Некрасов заявил на Всероссийском дне поля, что кормозаготовительная кампания в стране проходит успешно, хотя на рынке горюче-смазочных материалов сохраняются сложности. По его словам, совместно с регионами разработаны карты-планы по приобретению дизельного топлива и бензина. Лидерами по темпам заготовки кормов стали Татарстан, Башкортостан и Алтайский край. Многие регионы, отметил замминистра, заготавливают корма с запасом, чтобы минимизировать погодные и иные риски. Всероссийский день поля проходит в Алтайском крае. 16 по 18 июля и объединяет представителей власти, бизнеса, науки и аграриев со всей страны. 77% россиян признали, что летом включают овощи в свой рацион чаще, чем зимой, причем 40% делают это значительно чаще. Таковы результаты опроса. Большинство респондентов едят овощи ежедневно, еще треть несколько раз в неделю. Основные причины – это сезонное разнообразие, доступные цены, появление свежих продуктов в магазинах и стремление питаться правильно. Как отмечают эксперты, по содержанию клетчатки лидируют капуста разных видов, морковь, зеленый горошек, свекла и тыква. Огурцы, кабачки, салаты и редис содержат больше воды, но также богаты витаминами и минералами. В ближайшие двое суток сильные дожди с грозами и градом ожидаются более чем в 20 субъектах страны, сообщает гидрометцентр. Непогода затронет республику Коми, Костромскую область, Пермский край и Татарстан, а также южные регионы Урала и Сибирь. В Волгоградской и Ростовской областях, а также Краснодарском крае порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Сильные осадки прогнозируются также в Красноярском крае, Хакасии и Туве. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность и следить за экстренными предупреждениями. Этот выпуск завершен в начале нового музыкального часа. Там в эфире «Радиодача» прозвучит песня «Я твой номер один» в исполнении Димы Билана.
0: Прямо сейчас

Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день

0: горизонте финала рабочих будней. Поэтому было на душе так тревожно, кому-то грустно, местами очень некомфортно. Но теперь, когда пятница уже вот она на подходе, можно и веселиться, и планы придумывать на выходные, и, что самое главное, с удвоенной силой танцевать под любимые хиты, которые всегда доступны в эфире «Радио Дача». Только что зажигательную композицию группы «Рефлекс» послушали. Скоро нас ждут встречи с хитами Натальи Подольской, «Иванушек Интернешнл» и Ольги Бузовой. Меня зовут Даня Борисович. Борисов, я вам желаю отличного дня в ритме любимой музыки, музыки «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89. Парк-отель «Березки» приглашает отметить День металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли, планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Манул, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
11: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
12: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
13: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: важно не бояться, друзья, в первую очередь идти на риски летом. Но если риски, конечно же, оправданы и принесут вам много счастья. Например, всегда вы мечтали прыгнуть с парашютом или с какой-нибудь высоты в реку или в другой водоем окунуться, упасть, можно сказать. Главное, чтобы не плашмя, а воду, конечно же. Ну или просто хотели весь день абсолютно ничего не делать, но не позволяли себе этого. Лето – отличное время для исполнения самых разных желаний, друзья. Не теряйте ни минуты драгоценного жаркого сезона и проводите его так, как угодно только вашей душе. А мы всегда любое ваше занятие сопроводим хорошей музыкой. Скоро на радиодачу хиты группы «Чили» Вячеслава Малежика и Руслана Алехно.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Ты чего на звонки не отвечаешь?
5: Коллекторы, денег нет, работа шатается.
4: Прятаться не выход. Юристы правых бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи. Карла Маркса, 81/1. Подробнее на правокс.рф.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!
10: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
11: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
14: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
15: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
16: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Действительно, у лета красок море, друзья. Всю радужную палитру можно наблюдать в этот сезон. А еще можно наблюдать большое количество занятий. Встреч с друзьями, родными и близкими. Походов куда-нибудь, восхождение на вершины. И если вы что-то из перечисленного успели сделать за это лето, обязательно поделитесь фотодоказательством совершенного события с командой «Радиодача». В акции «Лето сюрприза» мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. А в финале лета разыграем два главных приза. Два счастливчика получат возможность отправиться в парные круизы по маршруту из Сочи в Турцию на морском лайнере. Принять участие может каждый слушатель, достигший 18 лет. Подробности ищите на сайте radiodacha.ru.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: на суточном.
1: 6+.
2: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
4: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Я звоню вам из города Рыбинска. Зовут меня Наталья. Хочу передать привет своему любимому мужчине Анатолию и заказать для него песню «Букет» Александра Барыкина.

0: В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Количество киберпреступлений в России по итогам первого полугодия текущего года снизилось почти на 120 тысяч случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 30%, сообщает российская газета со ссылкой на Минцифры. Ведомство связывает позитивную динамику с внедрением новых мер защиты. К системе антифрод уже подключились крупнейшие банки, операторы связи и цифровые платформы. Кроме того, россиянам доступны дополнительные инструменты самозащиты. Это запрет массовых звонков, самозапрет на кредиты и проверка номеров, оформленных на свое имя. По итогам первого полугодия текущего года средняя стоимость зарубежного тура выросла на 7% и составила 196 тысяч рублей. При этом спрос на поездки за границу увеличился на 44%, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Самым популярным направлением остается Турция со средним чеком 227 тысяч рублей. На втором месте Египет, замыкая тройку, внутренний туризм с долей 10%. Далее следует Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты. Вице-президент АТУР Сергей Ромашкин пояснил, что динамика цен на разных направлениях различается. Турция подорожала минимально на 1-2%, тогда как дальние маршруты, особенно в Юго-Восточную Азию, выросли на 10-15% из-за удорожания авиакеросина. На дальних направлениях перелет может составлять до половины стоимости всего турпакета. Лето в эфире «Радиодачи» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». Наша команда меняет ваши жаркие снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий снимок и написать, почему выбрали именно это фото для участия. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Этот выпуск завершен. Песня Сергея Лазарева «Это все она» прозвучит сразу после выпуска. Всем отличного продолжения дня и настроения.
0: Прямо сейчас.

0: у эмоциональных людей сразу после любого недоразумения в отношениях следует фраза «Ну все, это не любовь». Но на самом деле в сильных чувствах так не бывает, друзья. Случаются моменты недопонимания между двумя людьми, но они всегда решаются обычным разговором по душам, выяснением целей, выяснением, ну если не отношений, то уж причин конфликта точно. И не стоит переходить сразу к эмоциональной стадии. Сначала нужно все обговорить. Хит Артика и Асти слушали на радио «Дача» только что. Далее нас ждут встречи с композициями Вавана, Леонида Агутина и Натальи Гордиенко на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно торт песочный «Наполеон» домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
11: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: не наблюдают, как известно, поэтому и в хите «Вавана любовь рождает чудеса» влюбленные тоже совсем не смотрят на часы, не следят за временем и правильно делают. Друзья, если вам новинка любимого артиста откликнулась, в сердце понравилась, обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так поможете хиту добраться до строчек нашего чарта, до строчек горячей десятки. Расставляем ваши любимые песни по местам каждую пятницу в 19 часов по московскому времени на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
7: Билеты в продаже, 0+.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Ты чего на звонки не отвечаешь?
10: Коллекторы, денег нет, работа шатается.
9: Прятаться не выход. Юристы «Правокс» бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи. Карла Маркса, 81/1. Подробнее на правокс.рф.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
13: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
14: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
15: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
17: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Спасибо.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
2: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
1: Это радио «Дача».

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Забеременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: бы не в Каспий Волга воды свои несла. Вот эта строчка, друзья, Ирина Дубцова написала ее сама. Обсудили эту строчку и много других песен Ирины в звездном шоу «Назад в будущее» на радиодачу пару недель назад. А уже завтра, в эту пятницу, в гости к Марии Федоровой и Александру Жилавскому придут исполнители хита «Happy End» Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Артисты расскажут о своей новой песне, первой встрече, о том, как познакомились. Обсудим с ними воспитание детей, проверим совместимость звезд в рубрике «Было-не было», а еще узнаем о готовящемся симфоническом стендап-концерте Полины Гагариной. Друзья, будет очень интересно, не пропустите очередной выпуск звездного шоу «Назад в будущее» завтра в 17 часов по московскому времени на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Zvezda.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает...

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Татьяна, всем здравствуйте. Я звоню вам с Приморского края, город Владивосток. Хочу передать привет и наилучшие пожелания для своей подруги, Пензенскую область, город Белинский, Родионовой Марии. Машенька, тебе желаю здоровья, счастья, удачи. Главное, чтобы было здоровье и все наилучшего. А также своему маленькому поселочку, радиоцентру вещательной радиостанции. Всем привет и наилучшие пожелания. И передаю вам веселую песню. Спасибо, радио.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минобороны России подвело итоги весенней призывной кампании, которая проходила с 1 апреля по 15 июля. Весенний призыв завершен, 141 тысяча новобранцев направлены в войска. В ведомстве отметили, что срочники не направлялись для прохождения службы в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Из общего числа призывников почти 800 человек зачислены в научно-производственные подразделения, около 200 спортсменов в спортивные роты. С этого года призывные мероприятия в России проводятся круглогодично, однако отправка новобранцев в войска сохраняет деление на два периода. Осенний призыв пройдет с октября по декабрь. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил РИА Новости, что вопрос об отказе от ЕГЭ по обществознанию в России не обсуждается. Предмет остается обязательным для поступления на ряд специальностей, включая юриспруденцию. При этом учебная нагрузка по обществознанию в школах сокращена примерно на 30%. Часы, которые освободились, направлены на углубленное изучение российской и мировой истории. С нового учебного года ученики 9-х и 10-х классов перейдут на единые государственные учебники по этому предмету. Добавлю, что новые пособия по химии, физики и биологии для старших классов российских школ планируют подготовить к 2027 году. Объем онлайн-торговли в России достиг 11,5 триллионов рублей по итогам прошлого года. По данным Роспотребнадзора, это на 28% больше, чем годом ранее. Основной прирост обеспечили регионы и развитие крупных маркетплейсов. Доля электронной коммерции в общем обороте розничной торговли увеличилась до 19%. При этом большинство покупок были совершены на внутреннем рынке. Самые востребованные категории товаров остались продукты питания. Это связано с развитием сервисов экспресс-доставки и формированием устойчивой привычки потребителей покупать повседневные товары онлайн. Это все новости к данной минуте. Юлия Михальчик, песня «Лебедь белая» прозвучит далее в нашем эфире.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Анна Семенович.

0: Влюбленные часов не замечают, оттого часто обнаруживают себя в ситуации, когда еще вчера шли на первое свидание, а уже сегодня нарядные говорят в ЗАГСе друг другу заветные «да». После чего едут в ресторан с родными близкими и танцуют под этот хит Авраама Руссо «Обручальное», который мы слушаем на радиодаче прямо сейчас. У нас еще много красивых песен для вас приготовлено. Скоро послушаем хиты Олега Газманова, Султана Лагучева и Татьяны Булановой. Всем отличного дня!
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
12: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
13: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
14: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
15: Парк-отель «Березки» приглашает отметить День Металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли. Планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Манул, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День Металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.
16: Если дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом» липкая лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Одна такая. Матушка Татьяна Крутакова продолжает эфир «Радиодача». Смотря лишь на название песни, покажется, что хит о любви к собственной маме. Но нет, мы знаем, это о любви к родине. И песня, причем более 2 лет держалась в топ-10 самых популярных стриминговых платформ в нашей стране. Это точно показатель того, что песня является настоящим хитом, легендарным. Лет через 15-20 мы будем также слушать эту песню и вспоминать какие-то важные события, которые у вас под нее свершались. У нас еще много таких хитов впереди, друзья. Скоро послушаем композиции «Золотого кольца» Егора Крида и группы «Гости из будущего» на радио «Дача».
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
3: Реклама.
4: Ты чего на звонки не отвечаешь?
5: Коллекторы. Денег нет. Работа шатается.
4: Прятаться не выход. Юристы Правокс бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи. Карла Маркса, 81/1. Подробнее на правокс.рф.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!
10: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже. 0+.
11: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
16: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Пишешь, что нового скажи, звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: всем, друзья, на юбилейном фестивале радиоудачи «Удачные песни», где группа «Фабрика» тоже выступит. Преображительные девушки подарят нам парочку любимых хитов. Еще придут поздравить радиоудача с 20-летием. Владимир Пресняков, Николай Басков, группа «Комбинация», город Анна Семенович, Инна Маликова и «Новые самоцветы» и много других любимых артистов радиоудача. Ждем и вас. Приобрести билетик всегда можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радиоудача. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Песня займет первую строчку на этой неделе.
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радиодаче. Не пропустите!
3: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Светлана. Хочу передать привет своему мужу Ларионову Михаилу, своим детям Даше, Маше. И хочу заказать песню группы «Божья коровка». Спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. За две недели работы проекта «Московский чекап» более 700 тысяч жителей столицы познакомились с его функционалом в приложении «Емиас-Инфо». Как сообщила замэр Анастасия Ракова, из них 250 тысяч прошли базовое онлайн-анкетирование. «Московский чекап» – это новая программа заботы о здоровье в рамках глобальной философии здорового долголетия. Она позволит управлять своим возрастом и получить дополнительные годы активной жизни. 90% программы проходит онлайн. В приложении «Емиас-Инфо» в разделе «Московские чекап» пользователь может заполнить специализированные онлайн-анкеты, выполнить функциональные тесты по видеоинструкциям, внести вручную сведения о составе тела. В Москве завершена проходка первого перегонного тоннеля между станциями Новомосковской и Сосенки-Троицкой линии метро. Об этом рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, щит прошел около 1,5 километра под рекой Сосенка и Калужским шоссе с максимальной глубиной в 30 метров. Сейчас между станциями идет проходка правого тоннеля. Она выполнена на 30%. Сами работы планируется завершить в ноябре. Троицкая ветка станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро, а также основой транспортного каркаса ТИНАО. Благодаря ей на 20% разгрузятся востребованные станции Сокольничьего, Калужско-Рижской и Бутовской линий. Всего в составе южного участка предстоит построить почти 17 километров линий и станций, в том числе Сосенки, Ракитки, Десна, Ватутинки и Троицк. В Москве открыли новую набережную «Западный порт». Она расположена на правом берегу Москвы-реки между Шелепихинским и Белорусским мостами. По итогам реализации проекта будет создано единое прогулочное пространство вдоль реки. Планируется, что набережную «Западный порт» продолжит до театра Фоменко. А напротив обустроят еще две набережные – Шелепихинскую и Карамышевскую. Набережная «Западный порт» входит в масштабный проект единой благоустроенной зоны. Ее общая протяженность составит 7 километров, а завершить проект планируется до конца 2028 года. Это все новости к данной минуте. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Выбирай чудо» в исполнении Нюши.
0: Прямо сейчас

0: Мечта многих в четверг под финал рабочего дня оказаться где-нибудь вне зоны доступа, чтобы никакие коллеги не смогли вас достать своими рабочими вопросами и рабочими «Срочно надо, ты где?». Уже завтра будем отдыхать, друзья, ну а пока последний удар, последний рывок сделаем под любимые хиты в эфире «Радио Дача». Скоро послушаем композиции Стаса Михайлова, группы «Нэнси», а также Эдгара и «Рады Рай».
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах «Оптик-центр».
7: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
14: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Я знаю, где все эти девушки весна, девушки любовь. Они среди слушательниц радиодачи. Ведь только человек с большим сердцем, с большой душой может любить такую классную музыку, которая у нас играет. В том числе хиты Стаса Михайлова. Слушаем его новинку «Девочку любовь» прямо сейчас. Еще о любви споют другие любимые артисты нашей волны. Скоро послушаем хиты ансамбля «Лейся», песни Ирины Круг и Натальи Ветлицкой. Никого не пропустите на волнах радиодачи.
1: Реклама.
2: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно торт песочный «Наполеон» домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
7: Билеты в продаже 0+.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
12: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
14: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Если не знали, чем занять свой вечер четверга, то вот вам идея от участников юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» от пятых мошенников. Всегда можно отправиться, друзья, к водоему, желательно не одному, а в компании очаровательных девушек, ну или мужчин, кому как больше нравится, и там купаться, загорать, плясать, веселиться, ну и, безусловно, отдыхать душой и телом. Шикарного завершения рабочего дня желаю всем слушателям радиодачи, ну а если вы в отпуске, то шикарного вам отпуска в ритме любимой музыки, музыки «Радиодача».
1: Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новый Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача»

0: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Сутки».

0: на суточном ровно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Зовут меня Титов Юрий Дмитриевич, живу я в Солнечногорском районе Московской области. Хочу передать музыкальный привет всем жителям Тобольска, пожелать всем долгих лет жизни, счастья, успеха во всех делах. И чтобы для них прозвучала песня в исполнении Буйнова

0: Круглосуточно.ру 6+.
1: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача. Новости.
2: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Рособорнадзор запускает трехлетнее анкетирование во всех российских школах, чтобы выяснить, как психологический климат влияет на образовательные результаты учеников. Об этом сообщает издание «Коммерсант». По итогам исследования для школ подготовят методические рекомендации. Кроме того, в ближайший год в тестовом режиме заработает сервис индивидуальных учебных траекторий для студентов вузов и колледжей. На конференции ведомства также обсудили подготовку учителей и применение искусственного интеллекта. Нейросети планируют использовать для рутинных задач и создания наглядных материалов исключительно в качестве вспомогательного инструмента. Злоумышленники разработали многоступенчатую схему обмана владельцев загородной недвижимости, пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники звонят от имени энергосбытовой компании и сообщают о предстоящей проверке счетчиков. Если владелец не может приехать в городскую квартиру, ему предлагают оформить заявку онлайн и под этим предлогом выманивают код из СМС. На следующем этапе человеку звонят лжесотрудники правоохранительных органов и убеждают перевести деньги на безопасный счет. Гражданам рекомендуют не сообщать код из СМС и немедленно прекращать разговор при подобных звонках. Рынок интернет-торговли в России по итогам прошлого года продолжил устойчивый рост и увеличился почти на 30%, передает ТАСС. Основным драйвером стало развитие региональных продаж и развитие маркетплейсов в регионах. В ряде субъектов страны доля интернет-продаж значительно выше среднего. На Чукотке более трети розницы, в Карачаево-Черкесии, Мурманской и Калужской областях, а также в Республике Алтай 28%. В Ямало-Ненецком автономном округе и Карелии более 24%. Лидерство по объему продаж сохранила категория продуктов питания. Это связано с развитием сервисов экспресс-доставки и формированием устойчивой привычки потребителей покупать повседневные товары онлайн. Этот выпуск завершен. Далее прозвучит песня «Шарманка» в исполнении Николая Баскова.
1: Прямо сейчас

0: классный. Жалко, что зеленый поет певица Слава на радиодаче, но мы ей скажем ничего, можно взять на вырост. Из этой же серии «Не трогай это на Новый год». Правда, вот второе касается уже продуктов. Надеюсь, друзья, вы себе ни в чем не отказываете, хотя бы летом захотелось. Килограмма клубники пошли, съели этот килограмм. Не прибарщиваем, конечно, да, тоже. Скоро на радиодаче вас ждет еще больше классных песен. Послушаем хиты Григория Лепса, группы «Премьер-министр» и Аллы Рид на радиодаче.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим. «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
14: Парк-отель «Березки» приглашает отметить День металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли. Планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Ману, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20 66 66. Радио «Дача».

0: шутка Григория Лепса и Акмаля продолжает эфир «Радио Дача». Еще недавно хит покорял первые строчки нашего чарта «Горячая десятка». Сейчас же находится на 7-м месте хит-парада. Помочь песне вернуться в тройку лидеров можете только вы, друзья, если будете часто заказывать ее в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Только благодаря вашей активности композиции становятся хитами. Расставляем ваши любимые песни по местам каждую пятницу в 19 часов по московскому времени на «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
12: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
13: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Трудиться не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это радио «Дача».

0: На бодрый ритм и, кажется, веселое настроение у песни, композиция «Чио Чио Сан» все-таки о неразделенной любви. Лирический герой их хита отправляется куда-то вблизь берегов Японии, встречает там очаровательную красотку, но быть с ней не может ввиду скорого отъезда. Надо же в таком и случиться. Легендарный хит «Кармен» слушали в финале часа на Радио Дача. Вместе с часом завершится и моя смена. Я с вами прощаюсь до завтра. Оставляю в уютной компании Сергея Черноусова. Всем желаю отличного завершения четверга в ритме любимой музыки, музыки «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бу, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Dorote.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Александр. Хочу передать привет своей любимой жене, чтобы она всегда оставалась красивой, доброй и радостной. Леночка, я тебя очень люблю. Для тебя песня группы «Чай вдвоем». Спасибо, Радио «Дача».

0: в Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Более 60 тысяч москвичей старшего поколения оценили программу по поддержанию когнитивного здоровья в московском Долголетии. Об этом сообщила Анна Сайракова. Занятия проходят на компьютерных тренажерах для тренировки памяти, внимания и мышления. Их количество выросло в 3 раза с 30 до 96. Теперь это самая большая в мире библиотека упражнений для старшего поколения. Дополнительно в программе есть курс с нейрогарнитурой, которая помогает справляться со стрессом. Эффективность подтверждена цифрами. Более 90% участников улучшили память и внимание. У 80% снизился уровень стресса. Программа работает во всех центрах московского долголетия и разработана совместно с ФМБА России. Записаться могут москвичи старше 55 лет на mos.ru или лично в одном из 140 центров. 77% россиян признали, что летом включают овощи в свой рацион чаще, чем зимой, причем 40% делают это значительно чаще. Таковы результаты опроса. Большинство респондентов едят овощи ежедневно, еще треть несколько раз в неделю. Основные причины – сезонное разнообразие, доступные цены, появление свежих продуктов в магазинах и стремление питаться правильно. Как отмечают эксперты, по содержанию клетчатки лидируют капусты разных видов, морковь, зеленый горошек, свекла и тыква. Огурцы, кабачки, салаты, редис содержат больше воды, но также богаты витаминами и минералами. В ближайшие 2 суток сильные дожди с грозами и градом ожидаются более чем в 20 субъектах Российской Федерации, об этом сообщает Гидрометцентр. Непогода затронет Республику Коми, Костромскую область, Пермский край и Татарстан, а также южные регионы Урал и Сибирь. В Волгоградской и Ростовской областях, а также Краснодарском крае порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Сильные осадки прогнозируются также в Красноярском крае, Хакасии и Туве. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность и следить за экстренными предупреждениями. Это все новости на сегодня. Далее в эфире «Радио Дача» прозвучит песня «Не молчи» в исполнении Димы Билана.
0: Прямо сейчас

0: Кот в салон красоты, когда твой мастер не совсем понял пожелания, и теперь ты совсем другая, что никто и не узнает. Хотя в этом тоже есть свои плюсы. Меняться надо хотя бы таким способом. Но лучше, конечно, когда все идет по плану, без подобных сюрпризов. В нашем эфире также все без изменений. В финале часа нас ждет рубрика «Удачный момент». Можете дозвониться к нам в студию и передать привет своим родным и близким. А еще в ближайшие минуты послушаем хиты группы Любэ, Султан Лагучева и многие другие в эфире «Радио Дача». С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты.

0: «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах «Оптик-центр».
3: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Летом, наверное, хочется лишь одного – побольше отдыхать и проводить свой отдых подальше от дома и уж тем более рабочих мест. С нами дачный сезон, и как провести его на ура – большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта радиодачи и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Света Яркая написала, что самый лучший помощник на даче – это лучшая подруга. Главное почаще говорить, какая она молодец и как все хорошо она делает. Слушайте, отличный вариант. Пока что вы будете отвешивать ей комплименты, можно еще и слушать эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно в воскресенье в 9:30 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Реклама. Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Неделимая хит-артика Асти в эфире «Радио Дача». Четкие пары называют «Не росли вода», «Одно целое». Ну и дальше уже насколько хватит фантазии. А еще есть способы установить неразрывную связь с любимым человеком. Но об этом давайте в следующий раз. А вот сейчас о способе оставаться с нами в любое время. Для этого заходим на сайт radiodacha.ru и слушаем прямой эфир в любой точке планеты. Ну а также дополнительные онлайн-каналы «Диско Дача» и «Песни года». Как видим, много музыки не бывает, поэтому через короткую паузу послушаем хиты Паскаля, Катилели, группы «Фабрика» и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: на суточно.ру.
1: 6+. Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай! М-Видео – больше, чем техника! Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Даша. Я с Балашихи, агрогородок. Хочу передать привет своему любимому куму Виталику. Пожелать хорошего настроения, хорошего самочувствия. Я его очень сильно люблю, знаю, что он слушает радио «Дача». И хочу подарить ему песню Вадима Казаченко. Спасибо.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Яблони, груши, сливы, вишни и смородина. Эти и другие культуры популярны на наших дачах. Особенно яблони – одна из самых распространенных. Существует множество сортов – от ранних летних до поздних зимних. Ну и важно помнить, что яблони любят солнце и регулярный полив. Это примерно как мы с вами. Как только на улице ясная солнечная погода, сразу и настроение лучше, и даже работается в разы легче. А уж как домой добираться в такую погоду приятно, это каждый подтвердит. Ну, на этом, пожалуй, хватит о работе, хотя бы вечером. Лучше через короткую паузу послушаем хиты Дмитрия Маликова, группы «Рок Острова», Стаса Пьехи и многие другие.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера

0: потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Ну что, нам также можно выдохнуть, очередной рабочий день пройден, завтра пятница, дальше уже попроще. Сейчас, конечно, тем, у кого летний отпуск, еще лучше. Вам пожелаем не скучно провести это время, делитесь своими яркими снимками, их сейчас у вас точно хватает. А если еще и расскажете, что происходит на фотографии, то сможете получить от нас шикарный приз и билет в финал акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница, где как раз-таки можно загрузить свой снимок и заполнить заявку на участие. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Валентины Легкоступовой «Тайси Повали» и не только.
1: Реклама.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Павлович, лето — это маленькая жизнь.
1: И все же не такая она маленькая летняя жизнь. 3 месяца приятного теплого отдыха. Надеюсь, в это время у вас еще и летний отпуск. Ну и масса больших планов, как провести это время. Все же такая возможность дается нам один раз в год. Поэтому берем от данного сезона все, что можно взять, и не скромничаем. Также вам для хорошего настроения через короткую паузу следующие хиты. Послушаем песни Полины Гагариной, Никиты, Марии Зайцевой, Фурса, группы «Браво» и многие другие. Желаем всем приятного вечера в компании «Радио Дача».
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
4: Вы поздравляете.
5: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
4: удачный момент.
2: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
6: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, я Илья Шумяков из Брянской области. Хочу передать привет Вове Астахову и Сергею Шумякову. И, пожалуйста, поставьте песню «Люблю, куплю, поедем». Спасибо, радио «Дача».

Яркий хитов радиодачи проводим с вами сегодняшний вечер. Уже завтра пятница, завершается рабочая неделя, что уже хорошо. У некоторых с понедельника отпуск, это еще лучше. В общем, есть повод для хорошего настроения. Ну и также для вас этим вечером любимые хиты. Уже скоро послушаем песни Сергея Лазарева, Валерии, Филиппа Киркорова. А вот завтра в нашем эфире звездное шоу «Назад в будущее». Причем финальный выпуск этого сезона. И завершим его красивым хэппи-эндом совместной песни Полины Гагарина и Сергея Лазарева. Сразу два любимых артиста порадуют своим визитом наших слушателей в 17 часов по московскому времени.

Хит Сергея Лазарева «Тут или там» в продолжении часа на радио «Дача». С любимым артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Сергея Лазарева, еще увидим Полину Гагарину, Михаила Шуфутинского, Чепик и еще более 20 артистов. Настоящий праздник для всех наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Евы Польны, Алены Апиной и не только.

0: Героями не рождаются, героями становятся. Мы особенно себя героически ведем по утрам в первые дни после выходных. Это же надо сразу научиться ложиться спать рано, вставать также ни свет ни заря, а потом еще весь день провести на работе. Как хорошо, что уже завтра пятница и финал трудовых будней. Кстати, завтра на радиодаче всех слушателей ждет большая премьера. Один из самых улыбчивых парней на эстраде, артист Хабиб, представит свою новую зажигательную композицию о любви в разгаре лета. В течение всего дня слушайте новинку «Моя малышка». Веселая, легкая песня станет отличным дополнением вашей пятницы. Не пропустите это интересное музыкальное событие на волнах радиодачи.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радиодача. Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Хочу передать огромный привет своей самой любимой бабушке на свете, бабушке Лене. Хочу сказать, что я ее очень сильно люблю. Это от внучки Ксюши. Спасибо, что она у меня есть. Включите, пожалуйста, песню «Сенокардия. Верные друзья».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
1: Юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Участники музыкального праздника
0: Инна Маликова и группа «Новые самоцветы».

Все как прежде. В финале каждого часа нас ждет очередная порция ваших приветов, музыкальных пожеланий. Не забывайте о возможности звонить к нам в студию, заказывать свои любимые хиты. Стоит отметить, именно от вашего музыкального выбора зависит итог нашего хит-парада. Поэтому активнее поддерживаем своих любимых артистов, а завтра узнаем, что из этого выйдет. В 19 часов по московскому времени программа «Горячая десятка». Это если забегать подальше. А вот через короткую паузу для вас хиты Николая Баскова, Наташи Королевой, Александра Панайотова и Алексея Чумакова и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

Николая Баскова в продолжении часа на радио «Дача». С любимым артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Николая Баскова еще увидим Михаила Шуфутинского, Юлианну Караулову, Кайметова, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты группы «Ласковый май», Льва Лещенко и не только.

0: группы «Ласковый май» в финале часа на радио «Удача». Кажется, даже если за окном у кого-то сейчас прохладно, слушая такие песни, на пару градусов точно становится теплее. Хотя бы по ощущениям. Это, знаете, как в прогнозах погоды. Часто встречаем такую формулировку: «Сейчас плюс 5, ощущается как 8». И всегда возникает вопрос, кем именно это ощущается и что действительно ожидать на улице. О погоде мы еще обязательно поговорим, а вот сейчас о музыкальной части нашего эфира. На очереди песни Данка, Дмитрия Маликова, Николая Трубача и многие другие, которые через короткую паузу на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дарья. Я из города Тризна. Хочу передать привет своей семье и заказать песню группы «Секрет в жарких странах». Спасибо, радио «Дача».

отношения можно переложить на свой, не похожий на другие сценарии, и снять настоящее кино. Жанры и продолжительность фильма уже зависят от личной истории и конкретной ситуации. Кому-то драма, другим порой фантастика. Ну и мелодрамы со счастливым концом также имеют место быть. От кино возвращаемся к музыке. У нас на очереди песни Артура Пирожкова, Светланы Лазаревой, Филиппа Киркорова и других любимых артистов радиодачи. Желаем всем легкого завершения дня.

Желание танцевать – вполне нормальная реакция. На этот счет проводились даже исследования, которые показывают, что это естественная физиологическая реакция, которая может возникать даже у людей, не получающих удовольствия от самой музыки. Это связано с активацией двигательных областей мозга при прослушивании ритмичных мелодий. А еще танец помогает избавиться от стресса. Ну, есть же такие варианты, как, например, покричать, чтобы отпустило. А тут не нужно напрягать свои связки и искать безлюдное место. Достаточно просто незначительных усилий тела. Поэтому вам для спокойствия уже скоро хиты Ирины Дубцовой, Юрия Антонова, группы «На-на» и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: прекрасный трогательный хит и не менее очаровательная Ирина Дубцова, которая этим летом успела побывать в гостях на радиодаче в звездном шоу «Назад в будущее». Услышали с вами строчки самой первой ее песни, которую она написала еще учась в музыкальной школе. Также узнали подробнее о грядущем альбоме и концертном туре. А если прослушали, не беда, на сайте radiodacha.ru можно найти архив программы. А еще, кстати, в наших соцсетях есть видеоверсия «Звездные встречи». Касаемо нашего эфира и ближайших минут, здесь мы с вами послушаем хиты Стаса Михайлова, группы «Мираж» и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов, желаю всем приятной, доброй ночи в компании «Радиодача».
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
3: Реклама.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
4: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Ронда».
5: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
6: Все нормально, да. У хулигана ничего не надо. Мне с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Я из славного города Архангельска. Хотел бы передать песню для Кофлер Анастасии Владимировны «Ты моя шамана» от всей бригады тепличного хозяйства. С уважением и большой любовью к радио «Дача», Александр. Всего доброго.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
1: Юлианна Караулова.
0: Отпетые мошенники.
2: Люби меня, люби.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: К

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Последний писк моды – это звук, издаваемый мужем при взгляде на ценник.
0: Это радио «Дача».

0: фокусе, рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя, ночью тебя, ночью тебя, ночью тебя, ночью тебя.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: танцую. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.